0: Значит, сила на ней ждалась.
1: Form 6. To the point one be spoken with.
0: Negative.